0: Loro. Hochtongüte in Stereo.
1: Московского метрополитена и УВД на Московском метрополитене обращается к вам с убедительным...